0: Петербору я бору, то не тек. Рапофама. Камала айебу. Да хватит от черома бу.
1: You know what they're down here, baby?